вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй, не танцуй, не танцуй. Йо.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

платье. Вы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь – нежданный случай. Судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка,

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

как будто шло своим путем. Медленно и верно, успех в делах, семья и дом, лечили раненые.

0: Вот такая на повышенная песня. На фильм дорогие слушатели. А теперь Денис Клявий, когда ты станешь большим.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

Вот такая провинциальная певна. На фими эфире. Канал станем с кимбофофин. Афитов. Помогит. Окей, вам и так певна. Иван Куфт. Капавекели мой.

Aqui pilha, pilha, eu divido tanto. Prende mais microfone que...

И всем привет, всем тем, кто нас слушает. С вами мы, Снежным Солнышком. А именно я, диджей Данчо и Нежное Солнышко. Готовы принимать ваши музыкальные заказы и ставить классную музыку. Первый трек я поставлю. Сюзанна Светличная. Косы. Специально для всех.

Это мы слушали трек в исполнении Сюзанны «Светличные косы». А теперь я передаю слово тебе, нежное солнышко. Ставь какой-нибудь тоже замечательный музыкальный трек.

Вот, это, вот такая повидала пифельна. Ой. Пофибова такого ментаки не таек. А я хочу повторить. У меня пока вокавиков нету. Потяю камефальки у лёв. Кто-то попикая, мол, вокавик прифой. Фрифоим.

Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порою нам кажется

моя Россия, чтобы жила моя Россия.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и любовь, боже, закипает кровь. А быть может, ты одна стоишь печально у окна.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат KidBus.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

0: Уважаемые друзья, слушайте радио «Лидер». А если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще. Просто зайдите в личные сообщения к диджею, который ведет эфир, и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активными, мы ждем вас.
1: А ты уже заказал? Музыку.
2: Молодец.
1: Стол заказов.
2: А мы заказали.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели, я снова с вами на радиостанции «Лидер» до 16 часов. И первый час своего эфира я хотел бы провести сегодня стол заказов, а вторым часом у меня будет тематический эфир, я заказы не принимаю. Заказы принимаю с 14 часов до 15 часов. И пока я жду ваши заказики, я хочу начать свой эфир с песни Эдита Пьеха «Семейный альбом».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Следующая песня в исполнении группы Вера Сы «Малиновка».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Напоминаю, что, дорогие радиослушатели, я с удовольствием принимаю сейчас ваши заказы до 15:00 в первом блоке своего эфира. И также это касается коллег, кто сейчас не работает, заказывайте мне с удовольствием музыку, с удовольствием выполню. А пока Игорь Скрярка, Марло, суббота есть суббота, простите.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: И мне прилетел заказ от Снежки для Сергея Купина 8. Песня называется «Тряпки от кутюр», исполняет ее мод.

0: все.
1: А ты уже заказал? Музыку.
2: Молодец.
1: Стол заказов.
2: А мы заказали.
3: А сейчас пришел заказ от Снежки для «Нежное солнышко» и диджея Данчо в исполнении Гаязов Бразерс «Я, ты, море».

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: А сейчас мне прилетел заказ от Сергея Купина 8 для Снежки, ответочка. Это мистер Кредо, Чудная долина.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: С вами диджей Светогорский на лучшей радиостанции «Лидер». И мне поступил заказ от Снежки. Алиса Колобок.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: От Снежки заказ, музыкальный поток, Анька, зажимай.
3: Анька.

И на ящиках с гвоздями студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Следующий заказ от Снежки, Сергей 72. Продай ярко!
3: Девушка, а кто вы по профессии?
4: Дояркая.
3: И что ж вы делаете?
4: Даю я.

почти все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бугалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

сосете Ивану, то что конюхам, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я извелся, истощал. Да ты не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Со старой липой на поляночке другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них, видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

0: старелипой на поляночке, тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: А ты уже заказал? Музыку.
2: Молодец.
1: Стол заказов.
2: А мы заказали.
3: Буквально осталось еще пару заказиков, и я перехожу к следующему часу. У меня будет тематический эфир. Заказы я уже не принимаю. Осталось пару заказиков буквально. Но сейчас, я так понимаю, меня диджей Кит испытывает на диджейство. Ну, пройду я тест или не пройду? Я думаю, что пройду. Кит, получай заказ.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Ну ты же, белый кит, держись.

0: А ты уже заказал? Музыку.
1: Молодец.
0: Стол заказов.
1: А мы заказали.
2: Спасибо, дорогие радиослушатели, за ваши заказики, за то, что вы сегодня заказывали. Завтра я продолжу принимать заказики. На сегодня заказы я не принимаю. У меня второй час тематический эфир, и сегодня он необычный. Сегодня я делаю подарок диджею Киту и диджею Янтарю. Поэтому приглашаю диджея Кита и Белого Кита и Янтаря послушать эфир, посвящен, потому что им это им от меня подарок. Поэтому эфир посвящается диджею Белому Киту Вадиму и Евгении. И скрывает мой эфир, точнее продолжает второй час моего эфира, песню в исполнении Татьяны Абрамовой «Не торопись».

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что на радио «Лидер» до 16:00 диджей Светогорский. И во втором части у меня сегодня тематический эфир. И посвятил я его своим друзьям Евгении и Вадиму. И сейчас прозвучит песня в исполнении Вадима Трифонова. Песня называется «Евгения».

Вот такая песенка прозвучала. Ребят, дайте, пожалуйста, обратную связь, как вам сегодняшний эфир, потому что я старался как-никак. И сейчас я хочу поставить песню, которая называется «Мечтаю». Давайте ее послушаем.

Вот такая композиция прозвучала для Вадима и Евгении, такая красивая, называлась «Мечтаю». Сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Белые крылья» «Это любовь».

Это была группа «Материк», исполняли, я так понимаю, Вадим и Евгения. Я просто думал, что они на песню так и называется «Вадим и Евгения», поэтому и включил программу. Но оказывается, это не Вадим и Евгения, это исполнители Вадим и Евгения. Но, тем не менее, прозвучало. Фристайл Сергей Кузнецов «Самое любимое».

Продолжается мой эфир, дорогие радиослушатели, буквально 29 минут осталось. Вторая часть моего эфира сегодня тематическая, она посвящена моим друзьям Евгении и Вадиму. И сейчас я хочу поставить песню в исполнении Екатерины Красильниковой, а песня называется «Евгения».

Продолжается мой эфир, потихоньку он приближается уже к своему завершению. И сейчас я хочу поставить песню в исполнении группы «Белое золото». «Любимая женщина».

Вот такой у меня интересный эфир сегодня получился. Эвелина, легкого тебе эфира. У меня буквально осталось пару песен. И перед тем, как я завершу эфир, я хотел обратиться к Евгению и Вадиму, диджей Кит и Янтарь. Будьте счастливы, пусть на вашем пути всегда будут всегда светлые моменты, чтобы вы были счастливы, а сердца всегда ваши бились в унисон друг другу. Любите друг друга, что бы ни было, и будьте рядом, несмотря ни на что. И хочу вам подарить подарок в исполнении группы Алсу «Вместе и навсегда». Действительно, будьте вместе, будьте счастливы, берегите друг друга. Без любви сейчас в этом мире никуда.

Дорогая Эвелина, тебе легкого эфира. С вами был диджей Светогорский. Спасибо за то, что вы сегодня заказывали песни. Сегодня были со мной и второй час тематический. Я думаю, что сегодняшний эфир произвел неизгладимые впечатления у вас. И я хочу призвать вас вот еще к чему, дорогие радиослушатели, дорогие мои коллеги. Я решил со вчерашнего дня свой эфир завершать гимном «Радио Лидер». А давайте, действительно, если даже руководство будет согласно и пойдет навстречу, каждый диджей будет завершать свой эфир гимном радиостанции, потому что это наша радиостанция этого заслуживает. Итак, давайте споем вместе гимн «Радио Лидер». И я передаю свой эфир Эвелине! Встречайте!

0: Эвелина, легкого эфира.
1: Всем добрый вечер. С вами Дина. И спасибо большое диджею Светогорскому за его эфир. И я начинаю свой эфир.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И я жду фразы, а пока послушаем песню «Хрупкий шедевр», и будет песня «Ты моя».

Это была песня «Ты моя» и песня «Хрупкий». А Егор стирает с сердца тишину, и будет песня «Обниму, любя». И еще послушаем Сергей Крещук «Гармония».

Засохших улиц и спешащих спин, и в серой суете обыденных картин она идет с работы.

Щук, гармония, и были песни «Обниму любя» и «Стирая сердце тишину». И был Айгор. А сейчас послушаем АИ 306 «Тёплый». И будет любовь Саруханова «Белая кошка».

Это была песня «Белая кошка», Любовь Саруханова, и был АИ-306 «Теплый майский вечер». А сейчас послушаем песню «Ты мой ангел», и будет песня «Лапа, лапочка». И послушаем протеже Эвелину.

Это была песня Были песни Лапа, Лапочка и песня Ты мой ангел. А сейчас послушаем Марина Бриз Хочу на ручки. И будет еще Сергей Грищев внедет. И послушаем Аика Диджитал Forgive me.

Это была Аика Дисакал, Forgive Me, и были Сергей. Жизнь идет. Хочу на ручки. А сейчас послушаем АИ 306. Однажды мы встретим Айгор, только ты и Сергей Григорьевич. Буду любить тебя всегда.

Это был Сергей Грищук. Я буду любить тебя всегда. И был Айгор, только ты. И АИ-306. Однажды мы встретимся. А сейчас послушаем. Анси, это все ты. И будет Андрей Губин. Мягкие лапки. И еще послушаем дуэт «Гравитация». Счастливая звезда.

Это был дуэт «Гравитация. Счастливая звезда». И были Андрей Губин, «Мягкие лапки» и Энси. Это все ты. Послушаем. Айгор, «Цена промаха». И будет дуэт «Гравитация. А я все жду». И послушаем. А Самуэль, «Момент».

теперь не гладь камней, а шрам от огнем. Чем больше ненависти в ней, тем ярче царствие мое.

Это была Бязетти Кьеро и были Асамуэль моменты. Дует гравитация, а я все жду. И был Егор Цена промаха. А сейчас послушаем Акмалов Lead Me. И будет Айгор. Летим вдвоем. И АИ 306. Ты ангел мой, моя судьба.

Это был Аи, 300-й ангел мой, моя судьба. И были Айгор, летим вдвоем, и Акмалов, и Султан, Delete Me. А сейчас послушаем «Любовь один».

Это была группа Happy с Любовь номер один. А с вами была диджей Эвелина. И встречаем следующего диджея и пожелаем ему легкого эфира. Ну и всем отличного настроения.

Уважаемые радиослушатели, с вами диджей Евгения, а Вадим чуть-чуть присоединится пораньше, попозже чуть-чуть присоединится ко мне, а я пока поставлю композиции для нового, для волны FM. Это будет у нас шаман. Давайте послушаем.

0: Вот такие две композиции прозвучали, уважаемые радиослушатели, для волны FM.
1: А я что-то думал, что три поставишь. Привет, привет всем, кстати.
0: А, три? А, я думала, там две.
1: Там
0: А, три
1: три
0: было.
1: заказа было. Насколько я
0: Ладно,
1: знаю.
0: тогда.
1: Вот. Ну давай
0: Понятно.
1: пока. Значит, сейчас мы с тобой, тогда я поставлю сейчас песенку, которая есть у меня в плейлисте. Давай вот с этой начнем, потом продолжим дальше.

0: Вот такая вот у нас композиция, новиночка, прозвучавшая в нашем эфире. Я продолжаю дальше вместе с вами. И, конечно же, Женя, твой микрофон.
1: Да, конечно, спасибо огромное, Вадим. И следующая композиция для Вити-27.
0: Ну что ж, принимаем и заказики ваши. Все, конечно же, для вас. Это самые интересные треки прямо сейчас. Погнали.
1: Доярка Лена.
2: Девушка, а кто вы по профессии?
3: Доярка я.
2: И что же вы делаете?
3: Даю. Даю я.

и планет светит ярко. У них, видать, как у людей, мне лента нравилась, да ярко. Особо груди

0: Вот такая композиция прозвучала для VT27, уважаемые радиослушатели.
1: Да, у меня, кстати, тут тоже как раз таки заказик как раз прилетел, как раз таки у меня для VT27, но тут он как же Бобровский, или кто он там. Ну, чего уж ты, ник ты поменял, я тебя заметил уже, все по твоему старому нику, у меня все видно. У меня все отображается, кто, чего, зачем. Так что лови свой заказик. Этот заказик у нас вылетает в радиолидер.

0: Шикарная опасная у нас прозвучала, заказик от Вити 27, естественно. Ну что, я хотел спросить у тебя там насчет заказов. Есть они у тебя, Женя?
1: Конечно, есть. И этот заказ будет для Вити от Вячеслава 60.
0: Ну что ж, давайте послушаем, что там.
1: А заказ-то будет очень красивый.
0: Так... Ты имеешь в виду солнце мое?
1: Да, конечно.
0: Ну что ж, запускай скорее.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели, для Вити от Славика.
1: Интересный такой трек. Кстати, спасибо, конечно же, автору стихов. Это Оксана у нас здесь, которая за стеклом нас обитает. Еще раз спасибо тебе огромное за такую красивую композицию. Реально очень цепляет. Спасибо большое. Ну что, можно тут я теперь поверну эфирчик немножко необычно?
0: Ну, конечно, можно.
1: И поверну я, конечно же, Сергеем 72 и Катрин. Бархатный блюз. Продолжит далее.

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус.

Луч из прожектора встал, мне на тебя указал. И пробежала незримая искра между нами. Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность рожденную.

0: Бархатный блюз и все это. Сергей 72 и Катрин была только что в нашем эфире. Это замечательная композиция. Вот, Женя и дорогие наслушатели, пишите ваши комментарии по поводу данного трека. Тебе тоже вопросик, как тебе такая вещица? Может быть, ты ее раньше еще не успела послушаться?
1: Да нет, я уже слушала, я даже сама суши ставила заказ.
0: А, даже так бывало?
1: Да, потому что, и, конечно, хочется сказать огромное спасибо Сереже, вот, потому что красивая композиция.
0: Ну,
1: я
0: такая
1: думаю, что вообще... радиослушатели тоже согласятся.
0: Я думаю, да, потому что действительно она такая и нежная еще, кстати, тема такая. Давненько я ее не ставил, честно сказать. Поэтому давай-ка продолжим дальше. Что там у тебя будет дальше?
1: А дальше у меня будет заказ от Светогорского.
0: Я так понимаю, все это с радиолидер, как всегда, потому что мы, я напоминаю, что мы работаем еще и на волне FM.
1: Радиолидер.
0: Да, мы волну FM тоже не забываем, кидаем туда тоже заказики, пожалуйста, пишите нам. В стали заказы, мы их принимаем. Так что с удовольствием пишите.
1: А с радиолидер заказ пришел Родион Газманов, Люси.
0: Давайте послушаем.

0: Красивая композиция прозвучала. Родиона Газманова.
1: Да-да-да, довольно интересная старенькая тема. А мы продолжаем двигаться дальше и послушаем следующий трек, который у меня даже есть в плейлистике. Это будет вот такая.
2: Рассвет рисует на окошке.

за честный взгляд и за успех. Мы платим горькою слезой, одной монетою за всех.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели.
1: Да, это как раз от меня была тема.
0: Да-да-да, ты что-то перепутал.
1: Да. Прошу прощения. В общем, такая вот замечательная вещь, вот, честно говоря, красивая тоже. Одна из новинок. Продолжай дальше.
0: Да, а я поставлю следующую композицию группы «Кукушечка».
1: Ух ты! Ну, пусть нам покукует что-нибудь.

0: Вот такая группа кукушечка прозвучала, уважаемые радиослушатели.
1: Ну что могу сказать? Хорошо покуковала. Что могу сказать? Вот так вот. Но мы движемся дальше и слушаем следующий трек.

0: Что за бархатный тяги? Ну что ж, вот такой вот интересненький трек, прозвучавший в нашем эфире. Дорогие друзья, как он вам вообще? Зашел, не зашел? Жень, тебе тоже вопрос задаю. Вот как ты... Слышал ты такое раньше когда-нибудь?
1: Попадался тебе такое? Слышишь, я такого раньше даже не слышала.
0: Не попадался, значит, тебе такой...
1: Нет, ну, прикольный, мне такой не попадался.
0: Прикольный трек, на самом деле, интересненький твой. Ну, так что, в принципе, можно на эфирчике использовать. Почему бы и нет? А вот чем порадуешь ты, кстати, дорогие друзья, напоминаем, что на радио Волна FM мы тоже принимаем заказики, пока что-то там у нас нет ничего. Мы ждем ваши заявочки в столе заказов. Пишите туда тоже. Ну вот, а мы пока продолжим дальше. А на лидере какие заказики у нас есть?
1: Нет, тут что-то прилетело, а диджей...
0: У нас Светогорский у нас, как всегда, что-нибудь отчебучит. Это я уж точно могу
1: сказать. Я пока поставлю свою композицию своего разрешения. И поставлю я... Валерий Леонтьев, 9 горизонта.
0: Запуск.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала Валерия Леонтьева.
1: Классный, кстати, трек. И я как-то в свое время был такой момент, что был на его концерте, когда он приезжал в Пензу. И я с удовольствием. Моя мама его обожает. И вот, кстати, я вот и бабулька моя, и мама, вот, ну, все, короче, всей семьей собрались и выехали на концерт. И, честно скажу, не пожалели. Потому что было очень-очень круто. Так что как-то вот так.
0: Ну, я... то хоть можно 90-е годы вспомнить, честно говоря.
1: Не так, только 90-е. Там и все же есть современные треки, есть много там, что интересного вообще есть у него. А я вот тебя хочу немножко помучить.
0: Чем это ты? Хочешь меня помучить?
1: Хочу тебя спросить, какие виды птиц ты знаешь?
0: Каких птиц?
1: Да, каких вид, да. Какие вот у тебя вот на ум первым приходят?
0: Ну, галка, ворона, воробей.
1: Ну, это не... Это да, это тоже такой... А еще, оказывается, тут... Я не просто так тебя спросил.
0: Синицын, что ли?
1: Ну, нет. Не угадала. Оказывается, есть еще один. Птица-рай. Может быть, ты слышала об этом?
0: Давай включи, давай послушаем.
1: Вот я это и хочу сделать. Так что давайте послушаем прямо сейчас.

0: Птица Рай, так и называлась композиция, прозвучавшая только что в нашем эфире. Вот. Ну что, дорогие друзья, как вам такое? Пишите, пожалуйста, тоже в чатике. Жень, что вот ты скажешь по поводу этой темы?
1: Ну, ты знаешь, честно говоря, неплохая тема.
0: Наверняка тебе опять это не попадалось.
1: Ну да, может, попадался, если вспомню.
0: Ну, вряд ли ты вспомнишь, потому что это давненько, я уже там где-то ее находил, а где, я уже не помню сам, честно сказать. Поэтому ничего, не могу тебе такого сказать особо определенного. А вот заказики у нас где-то там затесались, я сейчас поищу, и, наверное, ты там что-нибудь тоже поставишь.
1: Да, конечно, я поставлю. И поставлю я Цветогорского. Он попросил поставить сборную Союза гимн Череповца.
0: Давай послушаем.

0: Вот такие две композиции прозвучали, уважаемые радиослушатели. А я хочу привет передать в город Череповец. Там я знаю, что нас слушают.
1: Да. Вот я, кстати, еще вижу, тут у нас заказик еще прилетел от Светогорского. Два заказа у меня тут. Ну, мы сейчас пока послушаем, если ты не против, как раз заявочку. Так, не можем.
0: Давай.
1: И запускаю через секунду.

0: Трасса Е-95, у нас прозвучавшая только что в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. Женя, забирай микрофон.
1: Да, спасибо огромное. Следующая композиция «Руки вверх», Сережа.
0: Ага, и запуск.

0: Вот такая композиция прозвучала «Руки вверх».
1: Ну что ж, неплохо. А знаешь, я тебе скажу, тут у меня заказик один появился еще. Честно говоря, как-то вот необычно сейчас у меня. Знаешь, походу у нашего Светогорского пчелы завелись, и он пчеловода вызывает. Как вот тебе такое? Давай-ка послушаем.
0: Ну, давай послушаем.
1: Через пару секунд.

Так, горского пчела, воду подавай. А теперь еще волокжанок ему подавай. Что же дальше будет? Вот это вопрос хороший, кстати. Ну что ж, послушаем сборную Союза.

0: Вот такие вот волокжаночки у нас прозвучали от Цветогорского. Вот так вот. Жень, ну что, нашла что-нибудь?
1: Да, я нашла. Ну, Снежка, я так ту песню, которую ты заказала, мне эту песню не найти.
0: Ну, я так понимаю, там, скорее всего, есть кинофильмы, я так понимаю, ты хочешь так поставить.
1: Да, не с кинофильма, песня так называется «Милашка», но не того исполнителя, у того исполнителя этой песни нету.
0: Ну, ставь, что есть тогда.
1: А сейчас я поставлю композицию группы «Комбинация. Встреча на Манежной».
0: Ну, давай посмотрим.

0: Так, походу кто-то потерялся у нас на эфире.
1: Да, я здесь, просто я скачивала еще композицию.
0: Ну, вести уже
1: Вот,
0: нашла.
1: такой трек прозвучал у нас.
0: Смотрите, на манеже. Кстати, может, кого-то там встретить можно. И даже нужно.
1: Конечно, есть. Конечно, даже можно.
0: Вот так. Продолжай дальше, пожалуйста. Наверняка там что-то у тебя еще осталось.
1: Да, следующий заказ у нас Катя Лель. Мой мармеладный.
0: Ух ты, ё-моё. Запускай.

0: Вот такая Катина песня прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя что-то есть?
1: Быть или не быть? Вот в чем вопрос.
0: Понятно, Сергей 72.
1: Заказик, конечно же, от Светогорского. Послушаем.
2: Или не быть. Вот в чем вопрос.
3: Вы!
2: Не жизнью холостой пришлось проститься. Уж очень этот быт меня заел. Решил я, друзья мои, жениться, чтоб избежать домашних всяких дел. Теперь супруга и время коротая, я оценил женить бы этой бред. Она романы модные читает, а я стираю, я варю обед. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, как с ним быть, право я не знаю. Мы в кооператив банкеты сдали, построимся, пусть бесятся враги. И мебель, и бельишко распродали, и по уши залезли все в долги. Вон дом готов, пора переселяться, мы стол и стул поставили в углу. Но чтоб с долгами, братцы, рассчитаться, придется спать 3 года на полу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Купили полированную мебель на радости соседям и друзьям. Кто только не бывал, тот только не был, и все вокруг завидовали нам. Гостям-то что, сиди, соси конфетку, а мне не тронь, не встань, не ляг, не сядь. Обедаю теперь на табуретке, чтоб на столе следов не оставлять. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. На лето переехали на дачу, здоровую овчарку завели, вот такую, чтоб эту дачу не украли, значит, и нас бы заодно не убили. Красивая собака дорогая, ведь украдут же ясно дураку. Не спит собака, дачу охраняет, и я не сплю, собаку стерегу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. А жизнь бежит в заботах неотложных. Уж 40 с лишним я, друзья, прошел. Работают товарищи, как лошадь, а получаю вроде как осел. И целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостая жизнь мне снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, а черт его не знает.
1: Быт или не быт, вот такой трек прозвучал у нас в эфирчике Сергея 72, вот такая замечательная тема. Ну, надеюсь, меня быт заедать не будет. Вот как-то так скажу. Это заказчик у нас от Светогорского, кстати, прозвучавший. Так, Снежка, что тут Снежка? Пока там со Снежкой буду разбираться, давай-ка ты, наверное, Жене продолжи.
0: А я хочу следующий заказ поставить от Снежки для нежного солнышка и его молодого человека.
1: Да, кстати, прежде чем ты поставишь, я скажу Снежке, что Лобода, мы ставить ее не будем, потому как она запрещена все-таки у нас. Поэтому, как бы, Снежка, извини, поставить не могу. Продолжай, пожалуйста.
0: И следующая композиция «Милашка».
1: Ну, давай, «Милашку».

0: Вот такие два заказика прозвучали, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя что-то есть?
1: Да, у меня тут еще один есть заказик, я сейчас поставлю и, конечно же, потом уже к финалу приближаемся нашего эфира и хочется следующий трек.

0: твоя.
1: А, да. Ну что же, что-то я же заблудился немножко с треками. Это, кажется, мой трек заказик был. Вот, ну что, мы продолжаем дальше. У нас осталось буквально немножко времени на одну композицию. Спасибо, что слушали нас. Спасибо, что кидали заказики. Мы с удовольствием их выполняли. Вот, если у кого-то что-то там не выполнено, просим прощения. Выполним в следующем эфире. Вот, скажу так. Ну, а Женя, ты что-нибудь добавишь?
0: Да, спасибо огромное, уважаемые радиослушатели. И, конечно же, мы с вами встретимся через 3 дня.
1: Да, как всем обычно, пока-пока. В это же самое время. Вот. Ну, а... так, сегодня у нас... так, вторник. Ну, конечно же, со слушателями Волны FM мы услышимся с вами завтра в 6 вечера, как обычно. Вот как-то так. Apple Final что-нибудь поставишь?
0: Да, конечно, я поставлю Валерия Леонтьева.
1: Какую композицию послушаем под финал?
0: А под финал мы послушаем Валерия Леонтьева. Полет на дельтаплане.
1: Ну что ж, полетели. До завтра, услышимся на Волне FM. Всем пока-пока. На Лидере через 3 дня, как обычно.

Всем добрый вечер, всем приятного настроения. Вы находитесь на радиостанции, а я вам сейчас скажу, на каких радиостанциях. Даже не скажу. Я вам, хотел сказать, я спою. Так, сейчас, погодите, я потерялась, чуточек. Секундочку. Бывает, я теряюсь иногда, блужусь. Так, ну что ж, мы находимся

Так, мы узнали на радио «Ночи любви», а второе радио, думаю, точно угадаете, какое же радио.

Молодцы. Вы угадали. Это радио Лидер. Так что эфир сегодня идет на две радиостанции. На Лидер и на Ночь Любви. А с Лидера мне уже заказики посыпались. И заказик есть для нежного солнышка. Это заказала у нас Снежка. Нежное солнышко, принимай. А, кстати, даже не только для нежного солнышка. И для диджея Танчо. Даниил, принимай. Девочка война.

Вот такой заказик был от Снежки для Данилы и для нежного солнышка. Сейчас я вас подведу к другому заказику, но трек поставлю от себя. Не обижай жених, девчонку, малолетку.

Вот, кто-то понял намек. И теперь могу свободно подойти к следующему заказику. Этот заказик будет от нежного солнышка. И она написала для моего любимого, но любимый. Тебе не повезло. Тебя она заказала, так что принимай, хуба-буба, 3 январь.

вот, тебе выпью как Кока-Кола и для влюбленных, и те, кто влюбился, посвящается песня «Как же мне с тобой повезло».

0: Давай летать. Давай летать.
1: Я не шучу.
0: Ты говоришь, что знаешь все. Что знаешь все.
1: Из старых снов.
0: Я так хочу.

0: Алексей Брянцев и Елена Касьянова. Как же мне с тобою повезло. Это был трек от меня. Ну, теперь перейдем мы к заказчику. Аннушка, удача, ты тут хихикала, да? И тебя же заказали все-таки. Да и меня. Ты, наверное, догадываешься, куда мы сейчас пойдем. Конечно же, с Сергеем. Мы без него никак не можем. Мы только с ним ходим. Так что, пошли.
1: Девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Да, Аня, пошли еще раз, ошибемся. А я смотрю, ты куда-то не туда пошла, ты уже хочешь свадебное платье надеть и так намекаешь. Невеста? Ну что ж, ладно, буду я по баням ходить одна, без тебя.

Так, очередной заказик поступил. Вы уже с радио «Ночи любви», Михаил. Он тут уже несколько дней поглядывает на двух дам. Они такие фигуристые. И он тут надумал, говорит, секси. Вот я сижу и думаю, то ли я секси, то ли он на них смотрит. Наверное, все-таки про меня он говорит. Секси.

Ну ты, Михаил Шалунишка, такой трек заказал. И следующий заказик летит на радиолидере от нежного солнышка для Даниила. Для моего любимого. Она там уже тебе, Даниила, кофе налила. Кофе с телефоном. Вот интересно. Кофе как это с телефона пить, а?

0: Вот такой вот кофе с телефона был заказик для Даниила. А у меня есть заказик, кстати, он очень любит, заказал Шурик, нежный любимчик. Песенку про котика. Шурик, Саша, принимай.
1: Ты мой миленький, хорошенький мой котик, положу тебе сардельки.

0: труп. Толстый мой жирный кот, после молока налью тебе компот. Кушай осторожно, не подавись. Ох ты моя рожа, мяу-мяу, кысь-кысь. А потом насыплю тебе китикет. Самый длинный в мире будет твой обед. Сделаешься ты большим-большим котом. Буду я тобой гордиться, а потом...
1: Мама!
2: Вот такая вот печальная история, как котик взорвался. И далее заказик летит у нас от Снежки. Она там кого-то в интернете отыскала. Это я точно знаю, она и говорит интернетный. Так, Снежка, на ковер тебя. Кто такой?

Вот одна страдает в интернете, другая желает доброго утра любимому. Даниил, видный ты наш мячик. Тебя уже засюсюкало нежное солнышко. Она тебе говорит: «Доброе утро, любимый! Солнышко, какое это утро! Вечер же! А закатики принимайте!»

Это был заказчик от нежного солнышка для Даниила. А Даниил будет заказчик от Снежки. Она где-то в темноте увидела синий иней. Ну ты, Снежка, даешь.

Этот диджей Грувпл, начало. Так, Снежка-Снежка. Да, ну ты мне и задаешь задачки. Шара до ночи.

Ализе, это был трек от меня. А далее звучит заказик для Даниила. Сразу трек говорит сам за себя, от кого этот трек. «Любимый муж мой».

Вот такой заказик был для Даниила от Снежного Солнышка. И следующий заказик летит для Нежного Солнышка уже от Даниила. Принимайте, твоя улыбка.

Ты приглашаешь его в баятуни, приглашаешь. Да. А то смотри, будут три полоски вместо двух полосок.

вот такие вот три полоски было у нас, а далее будет у нас заказиков фонету. Тогда трек от меня. Ах, ресторанчик, да вино, играет музыка.

Я сигареткой во дворе вас подожду. Не торопитесь наводить марафет. Пока курю, я в ресторанчик

Дым сигареты тает в тишине, и ожидание сладко сердце жмет.

шик и блеск мне разум затмевают. Ваша улыбка сводит вновь с ума. Я приглашаю вас красиво на танец. Давайте с вами сгорать в нем до утра.

0: затмевают. Ваша улыбка сводит вновь с ума. Я приглашаю вас, красивая, на танец. Давайте с вами сгорать в нем до утра.
1: Вот такой вот ресторанчик был. Так, от меня... Да, заказчик кричит. От Даниила для

был заказчик от Даниила, для друзей, для Алины и для Андрея. Приветствуйте, кто к нам присоединился. Это наш хороший друг диджей Скиф. И двигаемся дальше. Ну, Аннушка, ну ты куда на ночь глядя собралась в ресторан? Ты что? Ночью происходят там драки. Ты чего это? Ну, дело хозяйское. Иди, не говори завтра, что у тебя фингал под глазом. Ты хочешь, чтобы я была как отбивная груша, да? Не хочу я синяками ходить. Походила я раз синяком. Хватит.

Вот такой трек был от Аннушки Ольдовича «Ресторан». Ну, вот после ресторана она там кричит. А я про Аннушку говорю, она кричит: «Пустите меня на танцпол!» Аннушка: «Так иди, иди, ну веди себя прилично на танцполе».

Вот так вот. Пустите меня на танцпол. Вот был заказик Дениса Майданова. А, «Вечная любовь». Вот у него мне песня нравится одна, вот единственная одна песня нравится, это «48 часов». Так что мы сейчас ее и послушаем.

Ну да, все тут. Одних уже нету. Не, нету Наталки, нету Депеши. МС Кодос не выходит в эфир, так что надо нам песенку еще новую сочинить, потому что у нас еще и новенькие пошли. Так, ладно, намотаю я на усы, жалко, я не ношу, заблокировал, разблокировал.

Ну, вот такая вот коротенькая песенка была. Заблокировал, разблокировал, издевается еще. Вот какой зараза. Так. Что бы еще такое вам бастать? А давайте мы послушаем «Сохнут глупые без конца». О как!

Ты, я вообще не думаю. Я думаю, что бы еще такое поставить. У меня много таких песенок, которые я писала на Лидер в прошлом году. Вот и думаю, что бы еще такое поставить. Так, давайте мы послушаем, послушаем. Так, секундочку. Так, где это у меня папочка? Моя папочка. Есть еще песенки, которые я писала на Лидер, для Лидера. Так, праздник на дворе. Звенит в эфире. Звенит эфир, Лидер по синим. Вот, давайте мы послушаем вот это вот. Что такое? Я уже и забыла, что там такое.

0: Ну, это хорошо вспомнить забытые старые. Так, двигаемся дальше. Дальше у нас подует ветер. Не знаю, там какой ветер. Но тьфу ты, блин, надо идти спать. Ой, блин, чудо, ветер, ага. Вечер. Да, кофеёк, иди-ка ты спать.
1: Вечер тих, да ну и пусть!

Да, вот такой был вечер. А давайте мы послушаем Modern Talking. Да, давно мы его не слушали.

Спасибо, кто был со мной. Спасибо за ваши заказики. Ближайший мой эфир это будет на неделе. Будет дней так через 5. Ва. Так что не скучайте. Ожидайте других новых.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в нежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радио Лидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости. У камина посидеть, выпить кофе или чаю, друг на друга посмотреть, познакомиться, сдружиться, даже можете влюбиться. Чат наш можете найти на МП. Он там внутри. И название нам подстать — «У камина». Будем ждать.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор — это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
5: Читаешь об авто, или оно у тебя уже есть, значит, ты уже с нами. Чат автоледи.авус.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: О, сколько в людях нерастраченной любви. Ты в чат на Августе. Быстрее прибеги и в городе знакомств найдешь ты все. Любовь, общение и ласку, и тепло.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Радиолидер – это семья, это встречи в нашем чате, приятная компания, интересные знакомства и новые друзья, а также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: Радио Лидер запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс! Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

Реклама на радио «Лидер». Отчет партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Аннушка, удачи. Принимайте ваш музыкальный заказ.

Сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей

Большая моя сестра, что ты сделала? Тайну и любовь мою не сберегла. Все свои мечты тебе я доверила, а ты просто мне лгала.

любят бабки. Когда меня видят, у них слетают тапки. На море очень влажно, а я как с картинки. Когда дед сладкий рядом,

Тете не надо фото, тут зона моего комфорта. Чувствую, сменился тренд, я в шоу-бизе новый бренд. Что надо взрослому мужчине, чтоб как часы и деньги были? На мне сошелся клином свет. Здравствуйте, я сладкий дед.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и ясны. А жить представить это просто невозможные мечты.

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтоб восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство —

Бриллиант, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Рафаэлка, разрисую акварелью, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Алло. Здравствуй. Значит так, дочка, бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе снаружи поискал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе...

0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бульдогей. Я назначал мне рассвидания, все зазывал, насиновал. Но все напрасные ожидания.

светят пари с открытою душой. Пусть пустота тебя не встретит, весь мир сегодня только твой.

Такшу и так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди, он скоро будет у твоих ног. В тебе горит огонь, которого он так боялся. Танцуй, моя девочка,

Теперь легенду шепчут горы про две упрямые гордыни, про их немые разговоры.

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пеша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.

Сергей Беляев, 48, Снежаночка, Черновый город, Тверь, принимайте ваш музыкальный заказ.

убрав резец. Уже не в силах с рыжей пылью спорить. И вдруг услышал тихий бой сердец в часах, что перестал.

0: Raum.
1: Радио «Ночь любви», принимайте ваш музыкальный заказ.
2: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бис!
3: И я вышла.

прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной, и совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, востократ сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

И это был заказ от кота в шляпе, который сидит на радио. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер. И прощаюсь с вами ровно на 3 дня. И услышимся мы с вами ровно через 3 дня в 22:00 по Москве.

о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,